Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Радио. Слушай шок. Радио. Слушай шок. Шок. Радио шок.

0: Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: Definitely worth it.

Здравствуйте, дорогие ценители настоящей танцевальной музыки. Спасибо, что вы все еще нас терпите. Приготовили для вас самое убойно-танцевальное из нашей фонотеки в исполнении угарного бойс-бенда.

сетевое издание «Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: я не сел, все тут же завелось.
1: Но мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню.

повисла. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем.

Включи радио. Лови шок. Радиошок.

0: массовое издание «Радиошум», зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: You are on the Radio Shock. Radioshock.ru.

0: Включи шок. Настройся. Радиошок.
1: Выдох здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открой глаза, такой яркий свет.

0: стану валять дурака.
1: Настройся на новую музыку. Включи Шок. Радио Шок.

0: Радиошок. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи шок. Настройся. Радиошок.

Моя бедная молодость, нам ли тонуть в бытовухе? Мы еще многое можем, нам только бы расправить крылья. Нам отражать бы дрожи, пока нас еще не зарыли в землю, как непригодных, списанных, лишних, ненужных, неадекватных, немодных, неизлечимо простуженных. Пой, моя бедная молодость, все обязательно будет тем, чьи сердца не остыли в холоде. Вселенная дарит...

0: Radio Shock. RadioShock.ru.
1: Прямой эфир на Radio Shock.
2: Я пока не очень понимаю, что сейчас будет происходить.
3: Нет. Эксперт Коровин. Специальный выпуск.
2: Говорим вживую. Записываем для вестности.
3: В прямом эфире Radio Shock.
2: Раз-два, Питер, Москва, 20.04 на наших студийных квадратных в прямом эфире из, хотелось сказать, солнечного и почти что летнего Петербурга, но нет, почти летнего, но совершенно не солнечного. На связи эксперт Коровин, вечерняя радиопрограмма под названием «Специальный выпуск». Под этим названием можно звать кого угодно, хоть жонглеров, хоть клоунов, хоть режиссеров взрослых фильмов, но вот я сегодня не позвал ни одного, ни другого, ни третьего, я позвал человека поэта и, как вот говорят, человек и пароход, а тут поэт и фотоаппарат. Стас Фоторубко, здравствуй, дорогой.
4: Всем привет, привет.
2: Ух ты, прям голос бархатный, чувствуется вот это вот, как это, сценически авторская подача. Скажи, пожалуйста, кто ты больше, поэт, человек-объектив или, может быть, у тебя какие-то другие таланты и почему ты становишься таким популярным?
4: Ох, нет, ну, конечно же, я поэт, и фотография — это поэзия в каком-то роде. А вот почему становлюсь популярным, это уже скорее вопрос не ко мне.
2: Просто я поясню нашим дорогим слушателям, что я подписан на ряд таких наших музыкантов, моих друзей, приятелей, и тут смотрю, появляются классные фотографии и подпись «Фото Стас Фоторубко». Смотрю у других. Фото Стас Фоторубко. Прихожу к третьим в гостях, и там говорят: ты знаешь, у нас фотосессия будет, Стас Фоторубко будет делать. Почему? Откуда? Вот ты же этим не так давно начал заниматься, фотографированием. Ну, вообще, я имею в виду профессионально, вот так, чтобы вот прямо вот... Или все-таки давно?
4: Нет, на самом деле это все недавно. Я на самом деле хотел начать фотографировать, чтобы делать иллюстрации к своим стихам. Ну, вот как-то вышло все из-под контроля.
2: При том, что у тебя вышла книга, в которой иллюстрациями рисунки стали, а не фотография.
4: Да, между прочим, это известная Ангелина Смородина рисовала.
2: Это мы чуть позже про ней поговорим. Про нее. Поговорим. А сейчас я предлагаю просто послушать песенку. Как раз, собственно, что меня вот привлекло прямо именно вот в этом «Стас Фоторубко», это когда о тебе сказал директор моей любимой группы мультфильмы. И вот тогда я подумал, надо познакомиться с этим человеком, и поэтому давай послушаем мультфильмов, а дальше уже как пойдет.

0: смотри, мы же, я не просто так сказал, что ты не только фотограф, но и поэт. То есть у тебя вышла книга, я так понимаю, не так давно.
1: Как... Уже год.
0: Ну, ты же понимаешь, что в понятии вечности, конечно, это недавно. Которая называется «Тысяча и один порог». И, соответственно, выпускающим редактором в ней значится никто иной, как наш дорогой, любимый Алексей Валерьевич Никонов.
1: Да.
0: И первые твои такие прямо вот, как это сказать, в хорошем смысле этого слова, попсовые фотографии, это никоновские были.
1: Чувствуешь связь, да?
0: Да, вот мне интересно, как сложилось, потому что я Лешу знаю уже более 20 лет, но он человек такой непростой. Как вы пересеклись и как вообще вот это вот все получилось?
1: Ну, пересеклись мы, господи, дай бог памяти, по-моему, что-то было связано с его книгой. И вот как-то даже не могу понять, как мы стали общаться. И все как-то больше, больше, больше. И потом я ему предложил сделать фотосессию, где он будет в роли поэта 19 века.
0: Кстати, да, удивительная история. Алексей Никонов в образе Пушкина, например, на набережной.
1: Да, да, да. Вот мы сделали эту фотосессию. Потом была фотосессия «Арлекин», он же «Пьеро». По-моему, это, кстати, он считает ее своей любимой фотосессией.
0: Ну, он и песню считает своей лучшей.
1: Взгляни, кстати, смотри на Арлекина. Я поддерживаю. Вот это и «Зеркало». Ну, а потом уже мы стали дружить с группой «Последние танки в Париже». Ну, и как-то вот все пошло, пошло, пошло.
0: Но вы на какой волне условно сошлись? То есть на волне стихов или на волне того, что ты человек с фотоаппаратом, который... фиксирует вот эти все какие-то штуки.
1: Человек с фотоаппаратом, потому что про мои стихи мы с ним не говорили вот до прошлого года вообще никогда.
0: И ты человек с фотоаппаратом, то есть ты попал в эту тусовку. Что ты там увидел? И в твои фотографии это репортаж или такое художественное допущение и легендирование этой реальности?
1: Это художественный репортаж. Ну, скажем так, это образы, которые я вижу в них, и вот я их пытаюсь просто раскрывать.
0: Просто вопрос-то откуда, ну, пришел. Я общался с таким фотографом, Андрей Федечко. У него есть очень хороший метод не делать вообще минимум постанов. То есть максимально вот этого какого-то живаго. Приходят люди к нему на студии, там беседуют с ним, фотографируют. Есть, наоборот, фотографы, которые стремятся вот прямо выставить вот каждый кадр, срежиссировать и как будто бы создать какую-то свою другую реальность. Вот ты говоришь, как будто бы смешение. Ну, понятное дело, что Алексей Валерьевич не ходит в цилиндре по улицам. Ну, я надеюсь, я его давно не видел, конечно. То есть все-таки для тебя что важно? Показать или создать? Потому что ты как-то говоришь, как будто бы смешать и то, и другое, но это же разные совсем подходы.
1: Нет, смотри, вот именно создавать — это долго. Я фотографирую очень быстро, это знают все. То есть никаких скрупулезных подготовок и идей абсолютно нет, и я не знаю, так получается как-то.
0: Ну, это да, тоже такая интересная штука. Но вот когда
1: все спонтанно, все спонтанно практически.
0: Когда твои первые вот эти вот фотографии вот Алексея Никонова, вот они появились, что ты ждал, какой реакции? Потому что, ну, они рискованные на самом деле. Они очень красивые, но согласись, что это такой определенный риск вот так вот поставить. Вот чьи были идеи, твои или Никонова? Вот с этими арлекинами и, соответственно...
1: Нет, идеи эти были мои, костюмы тоже я знаю, где брать. Вот. А идеи были мои, в принципе, Алексей поддержал эти идеи и... Очень легко, быстро были сделаны эти фотографии. А никаких ожиданий я и не делал.
0: То есть это было так, ну, сфотографирую, там, выложу где-то,
1: ну,
0: ладно.
1: В принципе, было интересно, получится что-то. Ну, а что получится? То есть предположений никаких не было. Ну, вот, как видишь, получается, я теперь фотограф.
0: И насколько я знаю, ты делал...

0: фотосессию к еще не изданному, не вышедшему новому альбому их. Или какой-то репортаж записи. Что-то такое. Или это громко сказано?
1: Ну, доля-то, правда, в этом есть. Небольшая. Непосредственно к альбому еще думы думаются.
0: Нужна ли там вообще фотография?
1: Да, нужна ли там вообще фотография и что там нужно? Потому что вот последний год, так или иначе, к этому вопросу возвращаемся. Вот, а последняя, да, была фотосессия непосредственно в процессе записи этого альбома.
0: То есть ты присутствовал на записи альбома? Ты конечно, даже что-то слышал с ним?
1: Конечно.
0: И что, конечно. Что там будет?
1: Слушай, а там будет круто. И вот, например... Песня «Я ничего не хочу».
0: Да, мы как раз ее поставим вот да, буквально вот, через да. Какое-то количество.
1: Обложка там, кстати, тоже моя.
0: Сейчас на вот, то есть все-таки дошел до обложек.
1: Да, обложку на плакате, плакат авторства барабанщика группы Дениса.
0: Угу. Вот. А, скажи, когда ты был маленьким ребенком, ты когда-то думал на тему того, что вот ты будешь какой-то делать вклад в эту реальность. Потому что это же обложка сингла, она же станет, она на века будет. И она уже стала определенным локальным мемом таким, вот этот вот плакат, с которым там многие фотографируются да. уже. Вот каково тебе понимать, что ты создал что-то такое, что вот чуть-чуть, возможно, на какой-то миллиметр изменило эту вселенную?
1: Ну, я пока стараюсь это не воспринимать, потому что я боюсь останавливаться.
0: Но ты же понимаешь, что когда ты создаешь какую-то часть информации, допустим, это песня, стих или вот в данном случае визуальный образ, он все равно же занимает какое-то количество, как это, микро-гига этих самых байтов в голове у человека. И, возможно, какой-нибудь человек лет через 30 у него вдруг всплывет твоя обложка. Он такой, так, это у кого обложка-то такая была? Не страшно смотреть в вечность?
1: Вот ты сказал про детство. Я, в принципе, с самого детства и понимал, что я буду какой-то вклад вносить. Не понимал, в какой оболочке это будет. Но, в принципе, я получаю то, на что я рассчитывал.
0: Ну что ж, давай послушаем песню «Я ничего не хочу». А что ты хочешь?
1: В том-то и дело. В песне сейчас все скажут.

0: Тут прилетел вопрос. Слава, Стас, привет. Смотрю, слушаю привет. Вас и понимаю, что теперь я стою в очереди за двумя вашими книгами. А что посоветуете вы из последнего прочитанного вами? До встречи в июле. Двумя, у тебя две книги?
1: У тебя, видимо.
0: Ну, у меня две-то, да. Тогда, значит, за тремя книгами. Твоей одной и моей двумя.
1: Ну, получается, что так.
0: А что ты посоветуешь из последнего прочитанного?
1: Ох. А я что-то в последнее время снова окунулся в новеллы Гофмана. Вот так вот.
0: А я вот пытаюсь в очередной раз подобраться к «Угрюм реке» Шишкова, и что-то как-то у меня вот... Очень-очень нравится сюжет, очень нравится сериал, но как-то книгу у меня не хватает. Знаешь, что не хватает? Вот там очень вкусный язык. Там даже, ну вот одно застолье, там описано там страниц на 20, ну прям вкусно, прям вот, вот,
1: ну и вот. Ты есть бежишь?
0: Нет, как будто бы нету времени вот это вот прочувствовать, вот это вот долгое на полстраницы описание там какого-то блюда, потому что мы живем сейчас в такое-то быстрое время, как будто бы что, и книжку хочется такой, они сели за стол, поели и встали.
1: Вот, я вот как раз тебе и говорил, нету времени, чтобы что-то прочувствовать, мне вот так как кажется. Какие-то вот остановки.
0: Да, вопрос на самом деле хороший, потому что как раз он и переводит нас в ту параллель, о которой я хотел поговорить, правда, чуть позже. Это так называемая серьезная часть, философская часть нашей беседы. На тему того, что сейчас быть фотографом очень легко. Правда, даже можно с айфоном быть фотографом. Но, тем не менее, кто же такой фотограф? Это человек, обладающий камерой или... Чем он обладает?
1: Ну, настоящий фотограф может и на тостер сфоткать, мне кажется.
0: Знаю такие опыты, когда вот эта коробочка с дырочкой, да, и там пленочка, да. Как-то, да.
1: Ну, видишь, я не зря в начале беседы сказал, что я это все, в принципе, считаю поэзией.
0: Да.
1: То есть это просто форма, слова, картинка, то есть это передача какой-то эмоции. Если у тебя получается, значит, ты поэт. Если нет, то...
0: Просто есть же разные, опять-таки, задачи, мне кажется, у фотографа, потому что есть, ну, определенный заказчик, даже если он не платит деньги, но он как бы хочет, да, каких-то фотографий. Кто-то, кому-то могут твои фотографии зайти, он скажет, вау, прям круто, а кто-то скажет, ну что это такое? Как будто бы вот вопрос-то в том, что либо ты фотограф, который делает заказ, либо ты просто приходишь, потому что ты это бренд. Вот как бы ты ни сделал, да, это второе. Будет априори круто. То есть ты стремишься к этому.
1: Как бы я ни сделал, все равно будет на вас заказчик.
0: Ну вот у тебя как раз это получается. У тебя есть почерк, он действительно прослеживается. Ну вот видно, вот оно, это ты сделал. Но, опять-таки, вот недавно ты был, например, на концерте «Радио Помех». Я видел фотографии с него, они выложены. Мне прям напомнило все какой-то такой вот английский панк-сейшн. Там такая очень зернистость кое-где интересная, кое-где свет интересный. И в то же время я слышал мнение от одного человека, который тоже был на этом концерте, которому, например, понравились фотографии другого фотографа. Он говорит, вот, ну, у Стаса, да, там, конечно, прикольно, но там как-то все концептуально, все заморочено, а вот мне надо вот увидеть чистенько. Вот, и тут-то мы как раз приходим к тому, что украшать реальность, создавать реальность или фиксировать реальность.
1: Ну, главный вопрос сегодня. Ну, видишь, ты сейчас говоришь про репортажную съемку.
0: Конечно,
1: концерта.
0: Конечно.
1: Вот. Ну, тут идет борьба со светом клуба разными способами. Вот, и поэтому придаешь какую-то стилистику. Но опять же, без лишних каких-то эффектов, которые почему-то сейчас очень любят делать.
0: Как говорил мой басист, когда я снимал какие-то видяхи, он говорил, Слава сделает черно-белым, и будет круто.
1: Ой, а черно-белый — это вообще интересная тема. Сейчас люди снимают и переводят в ЧБ, потому что не умеют работать с цветом. А в ЧБ, в принципе, все работает хорошо, это такая таблетка.
0: А знаешь же, сейчас еще появились вот эти всевозможные... Ну, не люблю я слово «интеллект», применимо к слову «искусственный», но вот эти вот иишные штуки,
1: ой,
0: что ты берешь просто фотографию, сделанную на тапок, заливаешь и пишешь, сделай из этого профессиональную фотографию. Ты как раз видел сам результат, когда Конечно. Я тебе скидывал себя с Кариной, просто сделан в отвратительном свете, расфокусе и все. И вот и ты еще написал, ну да, справилась.
1: Да, справился и да. Ну, смотря что кому нужно. Ну, мне кажется, что искусство и может в чем-то помочь, например, да, сделать какую-то рутинную работу.
0: Ну, написать столбец из тысячи цифрок запросто, да, знаю.
1: Но искусство-то чем хорошо, что ты ценишь там искусство какого-то определенного художника, поэта, ну, а не машины.
0: А я вот спорил с одним человеком на эту тему. Он, как говорит, я пишу музыку с помощью ИИ. Я говорю, ну ты понимаешь, что ты выступаешь тут больше в роли продюсера, который одобряет или не одобряет вариант.
1: Да. Него.
0: На что он сказал, нет, ты не прав. Это же есть искусство написания промпта. Но сейчас, опять-таки, те же там популярные чаты в мессенджерах наших, даже в Максе есть, вот эти вот ИИшные истории, в которых даже не надо промпт писать. Просто пишешь «хочу», чтобы фотография выглядела, как будто ее сфоткали на зеркалку профессионал. И она действительно выдает вот это качество. То есть к тому, что даже искусство промпта уже теряется.
1: Ну, смотря что людям нужно.
0: Вот. И ты не боишься, что в какой-то определенный момент большинству людей как раз будет вообще абсолютно по барабану на эти все вот обработки. Вот сфотографировал друг на тапок, забили в этот чатик, и все, вот у тебя уже фотосессия.
1: Ну, знаешь, это в принципе...
0: Тут даже неправильное получается... слово, не боишься, скажем так, не опасаешься ли ты, вот так.
1: Я
0: вот.
1: Нет, абсолютно, я вообще ничего не опасаюсь.
0: Просто как будто бы сейчас естественная музыка, естественная картинка, как будто бы становится такой привилегии таких элитарных кругов, ну, не в смысле богатеев, а в смысле вот, ну, таких вот каких-то ценителей. Как пленочная фотография, это же вообще тут для людей нонсенс. Что это такое? Пленка.
1: Ну, ценители они есть и будут. Так что всегда, поэтому зачем размениваться-то?
0: Ну, то есть, все у нас будет хорошо.
1: Конечно.
0: Все фотографии получатся. Скажи, а почему ты не любишь фотографировать действительно концерты и репортажи? Неужели только из-за света?
1: Ну, это не совсем моя тема. То есть я и свадьбу-то снимаю, если хорошо только попросят.
0: Ну что ж, давай послушаем Сансару с песней «Облака».

0: А вот неожиданно мы возьмем сейчас и поговорим не о картинках, а о словах и звуках. А когда ты начал писать стихи, что ты хотел добиться этим? Была ли какая-то цель? Или ты просто решил, что
1: просто
0: тебе пришла что-то в голову?
1: Да, это вообще с раннего какого-то детства. Там, у меня уже в 12 или в 13 я уже группу какую-то пытался сколотить музыкальную.
0: А, кстати, тут пишут: Слава, Стас, приветствую. Стас, привет, привет тебе от фанатов из города Липецка. Ждем тебя со стихами. А чё ждать? Сейчас стихи будут. А, я предлагаю сейчас сделать потише нашу подложечку и почитать стихи. Просто вот представим, что мы так. Добрый вечер. На сцене. Стас. Фото. Рубка.
1: Я кем-то стал? Да вроде нет. Обычный питерский поэт. Но вот съезжает перспектива и превращает трафарет весьма причудливые знаки. Пытаюсь вам их показать. Вот как назвать себя в поэме? Герой, злодей? Я наблюдатель, герой и вы. А злой предатель сидит на выселках Невы и запивает пивом время. Я никогда не видел край, а только вены в бесконечность. Окончен май. До скорой встречи в офлайне или на страницах книги, где искорёженные лики несут любовь и эпатаж. На фоне вальс меняет марш, но кто приказывает падшим? Весь компромат давно в продаже.
0: Спасибо. Еще, я думаю, что стоит парочку вспомнить, потому что у меня вот вопрос такой сразу к тебе по поводу стихов. У тебя... Вот как будто бы вот идет такая, знаешь, это плохое слово воспевание, но как будто воспевание какой-то серости такой, вот, мрачности. Ты поэт мрачности или и умеешь ли ты быть позитивным?
1: А мне кажется, это позитив наоборот.
0: То есть это такое, когда все очень плохо.
1: Не знаю, мне хорошо, мне хорошо, не знаю.
0: Ну это да, есть такой, да, момент. Ну что ж, дальше.
1: Проехала скорая мимо, сегодня она не за мной. Треснутой пыльной картиной повис Петербург над Невой. О чем умолчали однажды, предъявят, купив понятых. Я остро чувствую жажду, прижавшись к губам красоты. Потоком текут в свои раи панельных и прочих домов. Я на углу выбираю рабочую сторону слов. Наступят опять нулевые, и новый поэт замолчит в квартире с видом на выход, все в той же бессмертной ночи.
0: Кстати, вопрос к тебе как фотографу. Знаю я одного человека, который исключительно фотографируется в профиль справа и говорит, вот это моя рабочая сторона. Да, есть ли такое,
1: конечно,
0: действительно у людей?
1: Конечно, есть.
0: И как определить эту рабочую сторону?
1: Только на практике.
0: А, и видишь ли ты рабочую сторону человека?
1: Ну, делаешь кадр с одной стороны, с другой стороны, где лучше там рабочка. Ну, как правило, люди знают свою рабочую сторону.
0: А, ну что, дальше наш поэтический томный вечер. Вообще, очень редко такое бывает, но сегодня последний день весны. Вот. Между прочим, завтра лето.
1: Ура.
0: Ура.
1: Ты недосказанному верь и слушай, как скрипят напротив пустые старые качели или шаги, когда уходят. Ты недосказанному верь, словами врут, любовь скрывают. Какая разница теперь? Луна все так же убывает, как убывают поезда. И ты стоп-кран не вправе трогать, горит и падает звезда куда-то за уездный город.
0: Кто твой поэтический учитель, кто твой поэтический ориентир, и вообще читаешь ли ты чужие стихи? Не вслух, разумеется. Судя по всему, вопрос больной.
1: Да, потому что тот же Никонов мне, Леша, говорил, читай других поэтов, читай других поэтов.
0: И просто раньше считал, кстати, интересно заметил, что раньше считалось, что стихи — это такая привилегия таких романтичных, утонченных мальчиков, а сейчас как будто бы стихи становятся таким признаком дерзости. Ты не видел, не замечал таких вещей?
1: Да, если честно, то нет. Сейчас графоманов много
0: развелось. Да, как раз вот как же понять-то графоман? Это вот то же самое, как все накупили камеры, а у всех появился интернет, и любой каждую вот эту вот написал там что-то и сразу раз, прямо сразу на стену себе публикует, там получил 10 лайков, о, я поэт.
1: Слушай, я не знаю, я иногда сам удивляюсь, как это все происходит, потому что напишешь стих или сделаешь какую-то серию фотографий, потом смотришь через месяц, такой думаешь, ой, это я, как я это сделал-то вообще?
0: А, твоя книга «Тысяча и один» или «Тысяча и один порог», а где ее можно достать? Можно ли ее сейчас достать?
1: До этого она продавалась в магазине «Все свободны». Сейчас, по-моему, она там уже закончилась. А можно мне написать, если ты из Питера, то можно личную встречу, либо заказать, я вышлю.
0: И есть ли у тебя какой-то паблик, в котором можно все это прочитать, великолепие, и что-то еще?
1: Нет, чисто вот поэтического паблика я не заводил, так же, как и профессиональный фотограф. Фото паблика у меня нет. У меня есть страницы в соцсетях.
0: А ты не считаешь, что все-таки нужно, действительно, если ты серьезный фотограф, а ты серьезный фотограф, иметь вот какую-то страницу, портфолио?
1: Я не продажник, в общем, дело. Я не умею себя продавать.
0: Тебе нужен некий администратор, помощник, который скажет, так, надо.
1: А еще лучше сделает, как надо.
0: Да-да-да. Вот. Ну что ж, послушаем «Стерео Полину» и «Розовый раб» с песней «Улетаю я».

0: Ах, какая красота. Рано или поздно, опять-таки, многие фотографы, вот которых я знаю, они начинают заигрывать с видео. У тебя никогда не было каких-то амбиций снять клип кому-то, например? Потому что камера позволяет, я так понимаю, снимать, скорее всего, видео.
1: Конечно, позволяет. Слушай, ну я в том году снимал все сам себе. Я перед выходом сборника делал такие видеозарисовки к стихам.
0: А это как это? Поэза клипа, вот такой жанр? Как?
1: Так сейчас мы с товарищем организовали такой небольшой дуэт «Шифр», мы там поем. И, соответственно, на каждую песню мы делаем какое-то подобие клипа. Недавно, кстати, ребята из небезызвестной тебе группы «Мультфильмы» тоже говорят: «А сними нам».
0: Ага. Да. И тут покатило.
1: Нет, и тут я, ну, да.
0: И будет, и появляется Стас Кинорубка.
1: Кинорубка,
0: а
1: да.
0: Почему фоторубка? Ну, застал врасплох. Опа!
1: Ну, просто, понимаешь, нужно было придумать какое-то название страницы в сети социальной. И это просто первое слово, которое пришло в голову. Я не думал, что это станет именем собственным.
0: Потому что нейминг действительно шикарен, нейминг узнаваем. Почему я как раз о тебе стал обращать внимание, потому что я когда прочитал первый раз это «Стас Фоторубка», думаю, интересно, что это, кто это? И оно действительно становится именем нарицательным, ну как не нарицательным, плохое слово, да, именем собственным, твоим, как это, рабочим псевдонимом, потому что у тебя даже сборник стихов вышел под именем «Стас Фоторубка», хотя мог бы выйти там, я не знаю, твоя фамилия, честно, не знаю.
1: А это, кстати, Никонов мне сказал. Говорит, а зачем тебе с фамилией-то? Это тебя знают как Стаса Фоторубку. Издавай сборник.
0: Но, с другой стороны же, можно разделить, вот что Стас Фоторубка — это фотограф. А, как вот тут же Андрей Федечко, он в свое время часть фотографий публиковалась там немножко по другим именем, а музыкальные его дела вот как Андрей Федечко были. Ну, неважно. Просто вот он как-то это разделял, но потом он все равно пришел.
1: Вот. Поэтому зачем вот этот путь?
0: Вот. Потому что всегда и вот это вот количество субличности в человеке, оно всегда на себя какой-то, ну, накладывает отпечаток. Вот посмотри, вот есть такой человек, Баста зовут его. У него что там только нет. Вот если хамоватый, это Нагана, если совсем отбитый, это Нинтендо. Если быдловатый гопник, это вот рабочий городок его. Если он не поет, а просто играет музыку, это Горилла Зиппа. И вот у него вот этих, вот это все, это каждая личность, это свой мир. Или Пневмослон, он же, наверное, монах Феофан. Это же тоже абсолютно две разные какие-то истории. И, кстати, у Баста дошло до того, что Баста записал дуэт с Наганой, и это действительно звучит как дуэт. Вот, а у тебя получается, как будто бы ты и фотограф, и поэт. Но все-таки я вот пытаюсь добиться, да, с тебя, что же ты в большей степени, ну, ты, конечно, отшучиваешься, говоришь, ну, как это?
1: Так поэт, я же...
0: Поэзия, что, фотография.
1: Так да, нет, все равно это поэзия, я поэт.
0: А своей поэзией ты фиксируешь реальность или украшаешь?
1: Свою реальность.
0: Свою.
1: Фиксирую, конечно.
0: Ну, вот мы как будто бы ходим вокруг да около того вообще, что такое творчество в человеке и вообще. Вот потому что ты как говоришь, что можно быть творцом и поэтом, и фотографом, и вот видеографом в будущем. А что такое творчество и нужно ли оно сейчас людям в наше безумное время, когда для людей видео больше 20 секунд уже это сложно для восприятия?
1: Ну, мне очень хочется верить, что все-таки нужно. Потому что если это, вот, представить, это уйдет, то я не знаю, что останется.
0: И опять-таки ты понимаешь, что делая свои фотографии, ну, ты делаешь, ты поймал кадр, ты сделал обработку, там, как-то загрузил куда-то, что человек может их смотреть, вот 5 секунд посмотрел, перелистнул и забыл. То как будто бы сейчас появление вот огромного количества контента, как вот видео, фото, всего чего угодно с доступностью социальных сетей. То есть раньше, чтобы загрузить фотографию на сайт любимой группы, надо было написать администратору. Он еще скажет, да не подходит фотографии, зачем? Сейчас, пожалуйста, мы плодим миллиарды тонн контента. И вот как вот... Тоже я, с одной стороны, говорю, что вот ты сделал обложку, что она отзывается вечность, а с другой стороны, ты сделал какую-то фотографию, которая вот прямо мимолетная, и все, не обидно, не страшно.
1: Абсолютно тоже. Не обидно, потому что, ну, нельзя же во всем выстреливать. И у меня нету желания нравиться абсолютно всем и во всех своих работах.
0: Мы буквально с тобой вчера обсуждали, мы с моими гостями иногда обсуждаем что-то до эфиров. Вчера обсуждали такую историю, что вот была эпоха тех же 80-х, и были известные фотографы, вот, например, Андрей Велиусов, и вот он приходил на какой-то концерт, у него там было там 2-3 пленки по 24 кадра. Он там что-то отфоткал, в итоге из того, что получилось, у него там фотки 4 получалось, ну, потому что там фокус поймал, свет поймал, он их напечатал, одну опубликовали в журнале типа «Юности» или что-то подобного, какой-нибудь газетке, и она начинала ходить по рукам и становилась культовой. Вот одна единственная фотография с какого-то концерта. А сейчас же как будто бы в этом море рассеивается даже... понимание, какая фотография хорошая или нет. Ты видишь 158 фотографий, ты их тык-тык-тык-тык-тык-тык листаешь, ну там добавишь одну в сохраненку себе и забудешь через 5 минут. Не обесценивает ли вот это количество контента вот это творца? Потому что каждый же творец, каждый вкладывает душу или еще что-то. Я не говорю про тех людей, которые просто нащелкали и загрузили все.
1: Слушай, это можно сравнить с музыкой. Вот, кто-то говорил в прошлом году статистику по Яндекс.Музыке, что там было загружено какое-то колоссальнейшее количество музыки.
0: Да.
1: И почти там сколько-то, 90% ноль прослушиваний. Ну, соответственно, не тонет же творчество в этом всем мусоре.
0: И ты же понимаешь, что как раз каждый человек, что-то создавая, считает, что он делает гениально и круто. Каждый музыкант, опять-таки, вот тех, у кого ноль прослушиваний, он же считает, что это прямо круто, что он взорвет мир в хорошем смысле этого слова.
1: Да, ну не взрывает же.
0: И точно так же, как любая девочка с фотокамерой мечтает о том, что ее фотографию напечатают на огромной-огромной растяжке через Невский проспект. Сейчас, правда, не вешают растяжкой на Невский проспект. Каждый же хочет какой-то славы. Ты вот хочешь славы? Тщеславный ли ты человек?
1: Я, конечно, тщеславный. Но я ее боюсь.
0: Почему?
1: Ну, вдруг не справлюсь.
0: А что значит не справишься? Ты можешь подвергнуть себя звездной болезни.
1: А, нет, не в этом дело. Ну, ты понимаешь, что помимо вот этой вот веселой стороны медали, да, есть и хейтеры, звонки и так далее. И на моих глазах со знакомыми музыкантами это происходит вот ежедневно, и я
0: да,
1: не знаю,
0: потому
1: как
0: что,
1: они с этим справляются.
0: Потому что я же тоже, общаясь с музыкантами, тоже вижу зачастую вот эту изнанку вот этих творческих личностей, которые на сцене там трибун, прямо вот вперед, а в жизни ходят и не знают, как макароны выбрать правильно, на ужин купить. Понимаешь, это реальный факт. У тебя никогда не было соблазна пофотографировать вот эту реальную, настоящую прямо жизнь вот этих вот музыкантов, которых ты делаешь вот эти блестящие, красивые фотосессии, фоткаешь концерты, просто вот...
1: А как? Нет, у меня есть эти все фотографии.
0: Но ты их не выкладываешь?
1: Конечно, нет.
0: А зачем? Потому что ты боишься разрушить легенду?
1: Нет, дело не в легенде. Нет, хотя есть такие фотографии, да, которые что-то разрушат, но мне кажется, эти снимки будут наиболее ценными спустя некоторое время.
0: То есть, когда я лет через 20 захочу написать еще одну книжку про рок-н-ролл, я обращусь к тебе. Ну что ж, я думаю, что можно послушать коллектив под названием «Тимиртау. Город без тебя». Насколько я знаю, что это одно из твоих открытий музыкальных, и это те люди, которых ты хочешь очень пофотографировать.
1: Да, но не в Екатеринбурге.
0: Уважаемый коллектив «Тимиртау», приезжайте в Питер, мы вас очень будем ждать. Зачем?

знали жить. Мы самые красивые, за руку ты держи. Я остальное вывезу, просто останься здесь. Просто люби меня, какой я есть. В городе шли дожди, спорят цвета со стилями. Как эту ночь прожить, куда приложить усилия?

0: живой.
1: Слушай, а как ты знакомишься с музыкантами, чтобы сделать фотосессию? Как это вот происходит?
0: Ну, либо я пишу музыкантам, либо кто-то за меня пишет музыкантам.
1: А, ну вот это классика. А, что нам пишут? Стасу большой привет. Привет тебе, Стас, от,
2: спасибо,
1: от юзера 83. Я не знаю,
2: кто юзер 83 это.
1: Спасибо за лучшее фото для обложки альбома, которое только можно придумать. Что это? Кто это?
2: А я, по-моему, даже догадываюсь. Татьяна, привет.
1: Что это? Расскажи.
2: А у Татьяны превышел...
1: Что за Татьяна?
2: Ага. Вышел альбом инструментальной музыки. Татьяна, извини, я не помню, из какого ты города, вот, а о Питере. Вот когда она сюда приезжала, что ага. Там треки, навеянные Петербургом. И вот она просила сделать обложку год назад. И, кстати, альбом вышел вот только-только.
1: А, кстати, уж коли мы заговорили, да, об обложке альбома. Вот если тебе приходит, ну, такой, условно, заказ сделать обложку альбома, ты будешь слушать альбом? Или ты просто скажешь, а вы что хотите там? Есть разные подходы, есть, я знаю сам ребят, которые оформляют обложку альбома, они говорят, мы сидим круглыми сутками там слушаем, должны погрузиться в этот мир.
2: Нет, я не буду слушать. А... Но опять же, если люди обращаются ко мне, они же понимают, что у меня есть какое-то свое видение, да, и... То есть, как вот художнику ты приходишь, да, он тебя рисует, ты ему не говоришь там, а вот здесь вот мне надо, чтобы было больше красного.
1: Ага, пришли Битлз к оформителю, он им белый квадрат дал, так получился в этот альбом. Стас, привет! Вопрос такой, где бы вы хотели жить, в каком городе, какой страны, кроме Петербурга?
2: В Нижнем Новгороде.
1: Да, это я, Татьяна, из Волгограда я.
2: Привет Волгограду и Татьяне еще раз.
1: Стас, смотрела ваши клипы для Шифр. Мне очень нравится. Чувствуется, уже прогрев идет вот этого вот клипмейкерского.
2: Мы потом с Шифром к тебе придем на...
1: Да, кстати, это было бы интересно, потому что послушать именно твое песенное творчество, это, ну, чтобы открылся, как это, открылся твой личный Шифр. Что ты видишь своей целью как творец?
2: Ничего, я только несу. Мне недавно астролог сказала, что ты должен просто творить, а уже думать об этом будем мы.
1: И есть ли у тебя кто-то, кого ты прямо вот мечтаешь сфотографировать, и вот ты понимаешь, что вот это вот такая что-то недостижимая величина, но ты ее обязательно когда-нибудь достигнешь?
2: Ну, прям так, чтобы мечтаю, вот такого нет, но у меня... Такая точка, которую нужно будет поставить когда-нибудь, это, естественно, Глеб Рудольфович.
1: Ну, Глеб Рудольфович человек сложный. Я его как раз снимал Саша Корзов, который приходил к нам, кстати, на эфир. Возможно, кстати, говорил в этот же микрофон. Возможно, это как-то приблизит.
2: А я чувствую
1: тебя. Его, да, то есть уже чувствуется Самойлов.
2: Я уже тянусь, да.
1: Потому что он автор как раз легендарной фотографии, где Самойлов держит гаечным ключом сигарету. Угу. То есть, ну, ты наверняка ее видел. Знаю. Эта фотография была сделана случайно где-то в гримерке, но вот в итоге вот как-то...
2: Так, а так все искусство происходит случайно в гримерке.
1: Вот мы как раз и завершаем наш эфир тем, чтобы понять, что, наверное, что в искусстве это главное? Не искусственность, а да. Та самая жизнь. И если ты хочешь стать творцом, что тебе необходимо?
2: Ой, какой вопрос интересный. На самом деле, творим-то не мы, понимаешь? Мы только правим.
1: Правим, не в смысле, ну, управляем.
2: Не-не-не-не, ну как текст, например, ты написал, потом как-то слова там в нем расставил, и думаешь, господи, а как это вышло-то? Так же и с картинками, которые делаются в гримерке. И они легендарные.
1: Ну вот на этой легендарной ноте мы сегодня прощаемся с вами.
2: Я хотел бабушке привет передать.
1: Конечно.
2: Бабушка
1: конечно.
2: Сегодня слушает. Бабушка, привет.
1: Спасибо за внука. Человек хороший, интересный, и действительно у него даже не то, что большое будущее, у него уже большое настоящее. Стас Фоторубко в студии «Радио Шок». Со мной услышитесь в рамках программы «Специальный выпуск» в неурочное время, как ни странно, в эту пятницу в 20:00. Будет очень интересный эфир, следите за анонсами, как говорится. Впереди у нас Big Sky Show, ребята уже в студии. Как говорится, нас медленно выдавливают из эфира. Стас, спасибо,
2: медленно, ощутимо.
1: Спасибо, что зашел. пришел.
2: Спасибо, что позвал. Спасибо, радиослушатели.
1: Спасибо. Будем следить за твоими работами. И, в общем-то, что осталось сказать? Тем, кто работает, удачной трудовой недели. А тем, кто ложится спать, что? Спокойного сна. Всем пока. Боже, храни андеграунд.
2: До свидания.

0: Шок. Радио Шок. Радио Шок.
1: Прямой эфир на Радио Шок.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Здрасте.
1: Ну что значит привет? Вот мы на такой романтической ноте начали нашу...
0: Радиопередачу.
1: Радиопередачу. Весеннюю еще пока.
0: На доске приехали.
1: С весной прощаемся.
0: На три буквы называемся.
1: Но да. Есть хорошая новость. Завтра лето, так что все впереди.
0: Будем
1: все
0: надеяться.
1: Лучше.
0: Сегодня с нами оптимист. Диск-жокей Сергей. Оптимист. Лето ждет.
1: И не пойми, кто диск-жокей Максим, наверное, тоже оптимист.
0: Ну, как его? Холодно.
1: Холодно.
0: Как я не знаю.
1: Сейчас согреемся.
0: Да-да-да. Начали мы с вами согреваться. Прям это новинка была, между прочим. Не просто так. Старья не ставим. Ставим, но позже.
1: Да-да. Итальянские инструментальщики Operation Octopus.
0: Да.
1: Или Octopus.
0: Octopus, наверное.
1: Octopus.
0: Осьминога.
1: Осьминожка.
0: Да-да-да. Они хорошие. И вот вам, пожалуйста, прямо... Не помню, насколько недавно это вышло, но недавно, мы следим.
1: Ну, скорее всего, 2025 год.
0: Вообще прямо вот. Рядом.
1: Ну да, не то, что прямо свежесть, но довольно-таки.
0: Ну, ансамбль хороший, мы любим хорошую музыку.
1: Да, это была вещь под названием «Ками», что бы это ни значило, это все равно было прекрасно и, как повторюсь, романтично.
0: Романтики захотелось.
1: Ну да.
0: Воскресенье вечер.
1: Весна еще.
0: Да-да-да. Пока еще есть сколько? 3 часа. Надо романтики срочно.
1: Но одуванчики уже отцвели, поэтому, блядь, лето уже...
0: Такое дело, да-да-да. Поэтому, чтобы... Да, это же программа Big Sky FM. Ёлки-палки. Как же мы забыли?
1: Да вы уже, они, те, кто слышит, они знают, а те, кто не слышит, они...
0: Так вот, пускай узнают.
1: Вы еще услышите.
0: Продолжим. Романтика, значит, романтика. Сегодня мы будем говорить медленно, романтично и в основном про любовь. Поэтому сейчас замечательный французский ансамбль, который называется Bad Ass Mother Fathers. Вот примерно так. Гараж и все такое. Вот. И композиция про одного мальчика, который пошел в магазин за молоко, к нему пристали хулиганы. Она называется Back Against the Wall, вы не поверите.
1: Практически гости из будущего, там тоже парень за кефиром.
0: Да-да-да. Вот точно такая же фигня. А что было дальше, мы вам не расскажем, а вы сейчас узнаете. Магия!

0: Вот примерно такая песня про прогулки весенние. Пока еще, да.
1: Ну, прямо рок такой.
0: Мы же рокеры. Причем был фотограф-рокер, что-то он такой стал морду от нас воротить. Видимо, не похоже на рокеров, черт.
1: Да он слащавый какой-то был.
0: Разберемся. Ну чего, надо еще чего-нибудь. Да, это Bad Ass Motherfathers. Fathers, правильно, правильно. Правильно, правильно, ребята. Это такие ребята из Франции, из города Тулузы. А Франция и Тулуза особенно, она чем характерна? Там цыгане. И вот эти тоже... Нет,
1: ненавижу, блин, цыган. Как говорил Томми.
0: Да-да-да.
1: Из фильма «Большой куш».
0: Тут нормально, нормально. Но они как цыгане все время ездят. Прям все время ездят. Ездят уже 10 лет. И не только по Франции и Германии, в Америке их очень любят. Что странно. Вот, но бывает. Продолжим.
1: Да, я хотел бы вас... В прошлый раз не удалось, а... Очень хочется познакомить вас с таким коллективом из Британии, из города Хэмилл Хэмпстед. Знаешь такой?
0: Да кто же его не знает?
1: Вот. Зовут их Фрэнк Картер and the Rattlesnakes. То есть Фрэнк Картер, он уже участвовал во всяких британских панк-группах и решил все-таки собрать свой личный коллектив. И
0: сыграть, наконец, что-нибудь нормальное.
1: Вот с 2015 года они, в принципе, вот выступают. И дело в том, что это вот не такой вот рафинированный панк-рок, а такой довольно-таки вылизанный. И можно сказать, с другой стороны, что это вообще как бы такая просто тяжелая поп-музыка. Но тем не менее это вот имеет место быть, потому что это очень мелодично и очень заводит. Во всяком случае, меня. Я думаю, что вам тоже понравится. И песенка будет называться «My Town». И здесь еще участвует некий Джо Талбот. Я не знаю, кто такой, но, наверное, очень авторитетный.
0: Да уж надо думать-то. Ну чего, давайте послушаем «Мой город». «Мой город», «Мой город». Пум!

0: Вот.
1: Неожиданно.
0: Это был Фрэнк Картер и его гремучие змеи с песенкой «Мой город».
1: И Джо Талбот.
0: И с участием, естественно, Джо Талбот.
1: Да-да-да, шикарно. Отлично прям. Ну, вот
0: как, я обещал, отличная такая уже такая вылизанная панкуха, да еще с клавишными, но очень здорово.
1: Это так и надо. Поэтому, дорогие друзья, пользуйтесь.
0: Современный, так сказать,
1: взгляд.
0: Рок.
1: Да-да-да-да-да. Мы так и не узнали, кто такой Джо Талбот.
0: Но, скорее всего... Я догадываюсь, но я не буду озвучивать. Вы тоже нам, если есть среди наших слушателей, знатоки, пишите в чат Радио Шок.
1: Да, radioshock.ru.
0: А также на Big Sky FM телеграм-канал, а также группа ВК. Есть вот, такая Big вот, Sky FM. Да. Будем рады, если вы нам... какие-то отзывы пришлете, может быть, какую-то предложку или там критику, но конструктивную по делу, конечно.
1: Критиковать не надо.
0: А не то, что это там дерьмо, а это хорошее, ты знаешь.
1: А, то есть ты вчера таки среди посетителей клуба были?
0: Не, среди посетителей клуба были только преданные поклонники.
1: Правильно, хорошо. Вот, ну и в конце концов телеграм-канал Big Sky FM, там удобнее слушать просто, а там записи даже
0: сейчас
1: больше,
0: чем ВКонтакте. Сейчас проблемы с этим самым, с телеграммом.
1: Ну, кто решил, тот решил, да-да-да. Чего, мы продолжим.
0: А ВК, чтоб слушать долго, там у нас на 2 часа бывают с лишним передачи, там нужна подписка, опять же, если слушать с телефона, да.
1: Начинается. Поэтому будем коротки, уложимся.
0: Поэтому слушайте нас живьем по воскресеньям. Не каждое воскресенье, но мы стараемся выйти там почаще. Воскресенье, 9 часов вечера. Пожалуйста, у своих радиоприемников собирайтесь. Зовите друзей, подруг, там берите напитки.
1: В 9 вечера, в воскресенье, правильно. Берите. Вот, ладненько, чего, продолжим романтику. Я же обещал сегодня кучу рокобили. Вот вам, пожалуйста. И сегодняшнее все это рокобили будет посвящено теме, которую мы как-то вот... Редко кто об этом задумывается, о текстах в этой музыке. И сегодня будут как раз композиции с невероятными прямо такими текстами.
0: То есть поэтические.
1: Более чем. И вот сейчас, значит, испанские такие ребята из ансамбля Johnny Moon and the Selenites. Селениц, пес его знает. Johnny Moon и его лунатики, только не лунатики, а вот ну как-то так. Вот. Песенка будет краткая, боевая. Она будет называться Yo Booty Drive Me Crazy. Вот как надо. Вот что должно заводить, дорогие товарищи.

0: Ну вот вам, пожалуйста, романтики, хоть ложкой ешь. Джонни Мун энд Селениц. Пес его знает, как правильно. Вот, испанцы, живы ли они сейчас, я не знаю. У них два альбома есть, и они вот прямо вот все примерно такие. Не знаю, как диск Жокея и Сергея, я вот порекомендую. Хорошие.
1: Я вам порекомендую нечто другое. Дело в том, что нас ждет, если все сложится, то 26 числа приезд, так сказать, фирменных исполнителей. Ну, не то что рокабили, там, я так понимаю, что будет еще там. Дело в том, что вот группа, которая сейчас прозвучит, это DiMaggio Connection из Италии под руководством некого Марко DiMaggio. И он считается чуть ли не лучшим гитаристом вот в этом жанре. Причем он как бы играет хорошо не только рокабили, то есть он как бы еще и считается серфовый гитарист и джаз. Ну, то есть там такой сплав. И вот как раз вот эта группа из Италии к нам грозится приехать аж 26 числа, и будет это в Аврора концерт-холле. Да, вот во всяком случае организатор, один из них, который Витя Спейсмен, космонавт.
0: Витя, привет тебе.
1: Вот. Я так понимаю, что вот этот концерт организовывают, но пока вот еще вот информация пока что будет там-то, там-то и вот такого-то числа. Кто будет разогревать и будут разогрев вообще, и нужен ли разогрев такой группе, непонятно. Вот, и пока еще билеты не поступили в продажу. Но вот дело в том, что вот с Италии, вот в прошлом году вот итальянка тогда должна была приехать, и вот все никак она не могла.
0: Она приезжала три раза.
1: И все не долетало. Вот. Но будем надеяться, что вот в этот раз все-таки итальянка, итальянские товарищи все-таки доберутся до нас, и если это случится, то это будет здоровский концерт. Во всяком случае, поклонники рокабили и серфа, многие, это уже не первый приезд в Россию, они приезжали в Москву когда-то там несколько лет назад, и вот туда дико ломились люди из Питера, там еще из других городов, ну и что это был здоровский концерт. Ну, дело в том, что у этих парней есть, конечно, и авторский материал, но чтобы вот вы имели представление, как они могут, то есть поставим кавер. И кавер на наверное, одну из известных вообще вещей в рок-музыке, это «Дым над водой» группы Deep Purple. Вот. Дело в том, что да, там здоровский злой риф Ричи Блэкмора, но как это можно сыграть вот в рокабилли, я никогда не понимал, и я даже не думал, что это вообще возможно. Однако оказалось, что это вполне возможно, и с этим справился Марко DiMaggio вообще здорово. Давайте послушаем.
0: «Дым над водой».

0: Ну, слушайте, по-моему, замечательно этот депепел здорового человека. Вот так вот.
1: Да, да, это был Smoke on the Water в исполнении DiMaggio Connection по руководству Марка DiMaggio. Ну и напомню, что 26 числа это вполне возможно, что мы все это услышим живьем в клубе «Аврора».
0: Вот. Да, «Аврора»
1: тоже. Ну, до 26 числа я надеюсь, что у нас еще будут пару передач, но одна-то точно. И мы вам напомним.
0: А, обязательно.
1: Возможно, уже будут билеты, может, разыграем.
0: Скупим весь тираж и будем барыжить.
1: Среди активных слушателей, естественно. Вы нам не пишете сегодня, что нас никто не слышит. Ну-ка, поставьте плюсики.
0: Как минимум. А кто не напишет сегодня на концерт, ну прям по-любому не пойдет. Кто не написал, тот не рокобил. Извините. Это передача Big Sky FM, радиошок. Мы, наверное, продолжим.
1: Да, это диджокей Макс.
0: Да, диджокей Сергей сегодня делает прямо, прямо лучшее вам делает. И прямо вот все вам отдает. А вы вот такие вот, ладненько. Сейчас мы попробуем усугубить ситуацию немножко. В прошлый раз опять итальянцы. Вечер романтической итальянской эстрады. Пожалуйста.
1: Санремонтники.
0: Да. В прошлый раз приносила я вам такой ансамбль Клеопатрас, очень милый.
1: Ой, отличный ансамбль. Я аж себе в плейлист его...
0: Да!
1: Вообще безжалостно, такая здоровская. И оказывается, вот... у них куча пластинок, они популярны.
0: Да.
1: Если кто не понимает, о чем вообще идет разговор, послушайте нашу прошлую передачу двухнедельной давности. Она 131-я по счету, между прочим.
0: 131-я?
1: Да, я специально посчитал в плейлисте, как бы весь архив наших передач можно послушать. Опять же, вот там же ВКонтакте в группе Big Sky FM, там выложен плейлист в шапке. И в телеграм-канале, естественно, тоже.
0: Да, вот,
1: я отвлекся, давай.
0: Все правильно сделал. Дальше. Так вот, Клеопатрас в прошлый раз, это я приносил такую новиночку, они спели с дуэтом, как сейчас принято, муж и жена, одно все. Муж и жена, которые называются Animax Formidables. Это по-итальянски, дорогие друзья, не пугайтесь. Хотя, возможно, я сейчас вызвал черта, но это не точно. Вот. Это вот такая парочка, как сейчас принято. Девушка играет на барабанах, мужик на гитаре. Или наоборот. Когда надоедает, они меняются. Вот. И получается в результате такое злое гаражное. И выяснилось, что это злое гаражное, оно сейчас в Италии прям дико популярно. Вот такие дуэты, их много, их... Там, значит, на телевидении зовут, на там, ну, куда хотите. Ну, вот это сейчас популярно. Поэтому Клеопатрас, видимо, с ними и сыграли. А сейчас прямо вот сами соло, композиция Тони. Я пес его знаю, что это значит. Наверное, это песня про Антошку, скорее всего. Но это не точно. Вот как-то так. Запускаем.
1: Антошка. Да.

0: Вот так. Вот такая вот такая, такая история, которая называется Антошка. Ну что, продолжим. Это программа Big Sky FM. Нам написали. Написал, да, написал Миша из Измайлова, сказал, что он робот и попросил поставить Министрию. Миша, во-первых, все работает. Во-вторых, роботов мы видели по дороге. Если ты такой же, как они, то мне не надо.
1: Мы тебя вычеркиваем.
0: Не-не-не-не, не надо. Даже в Измайлова такое вряд ли прокатит. Измайлова.
1: Слушай, мы вот говорили, что вот приедет к нам группа, ну, мы соскучились уже
0: по итальянцам. Вот тебе сейчас было.
1: Можно сказать, да. Не, по таким, ну, таким группам, которые играют в стиле там рокабилли или серф, которые, ну, не только у нас в этих самых, во всяких забегаловках выступают, а которые на европейской сцене. Там.
0: И в европейских забегаловках.
1: Да, да. И вот это была, естественно, Dimaggio Connection. Мы говорили, что выступит в Авроре. Вот. А теперь про Connection споем, точнее, послушаем.
0: И про группу, которая точно в Авроре не выступит. Да, и
1: песенка под названием Connection от группы такой Эластика. Они прогремели в 90-х годах в Британии. Ну и не только в Британии, естественно. Под руководством такой барышни, как Джастин Фришман. Вот, она начинала с такими ключевыми фигурами в мире брит-попа, как Брэд Андерсон из группы Suede. Она, по-моему, даже там сначала играла. Вот, а потом она стала женой Дэймонда Албарна из группы Blur. Знаешь, такую. Ну, короче, это вот, вот эта брит-поповская тусовка. Ну вот, и потом подумала, а что я сама могу? Ну вот, и набрала тоже других еще девок. И вот полностью девчачья группа появилась под названием «Вазелин». Но что-то, ну, решили переименовать в другой материал «Эластика». Вот. Да, и вот там они прогремели. Это был вот такой сплав, можно сказать, брит-попа и такой, в принципе, панкухи. Что-то, наверное, может быть, гранж. Это только британский. Ну, я не знаю, вот давайте послушаем песенку Connection и решим, какой это вообще стиль. Или вообще, надо ли вообще определять.
0: И вообще, может, это не стиль.
1: Главное, что песня хорошая. Там такие музыкальные находки неплохие.
0: Сейчас.
1: Итак,
0: так,
1: да. Джастин Фришман и ее «Эластика» и песенка «Connection».
0: Прикиньте. А вы на всякий случай в чат напишите слово «гранж» 3 раза. Ну, просто так, чтобы было.

0: Ну, вот по-моему, это, прекрасно.
1: Вот это была балдежная вещь от группы «Эластика».
0: Бывший Вазелин.
1: Да, бывший Вазелин.
0: Вазелин у бывших.
1: Герои, точнее, героини. На героине.
0: Бывает.
1: 90-х годов.
0: Да, и судя по названию, это песня про первую встречу. Да, про первое знакомство.
1: Она,
0: наверное.
1: Же, она же и последняя.
0: Да, а теперь сделай так, чтобы я тебя долго искал. Передача Бэкскай FM. Мы продолжим.
1: Нашу передачу, конечно.
0: Да. Это диск-жокей Сергей, который вот прямо разноображивает сегодня. И диджей Максим, который принес рокобилли, как всегда, да. Вот, и сейчас переходим, опять же, к любимой рубрике доктора «Кино и немцы». Обязательно немцы сегодня, обязательно. И это будет такой ансамбль, который, ну, насколько я знаю, многие уважают прямо собирают коллекции и всякое такое. «Баппенби», «Немцы». Типичное немецкое название. Вот. С большой историей, и сейчас эта история продолжается. Насколько она хороша, это уж фанатам судить. Я небольшой поклонник, но иногда вот так проскакивает. «Rock this jungle». О, композиция. Есть что-нибудь нам сказать еще?
1: Ну, я про Баппенби мало знаю. Я знаю, что действительно они немцы, и, по-моему, они коверят в основном, да?
0: Там, знаешь, есть разные. Ну, смотри, вот «Rock this jungle» — это какой-то... Где-то у меня же все записано. Аж 2015 год. Чем эта песня хороша, кроме саксофонов? Саксофоны — это же всегда хорошо. Саксофонистки. Ладно, саксофонистки, ладно. Вот. В этой песне отсылочка к старинному американскому фильму.
1: Люблю саксофонисточек.
0: Вот оно и заметно, да-да-да. Люблю, но лучше на расстоянии, но это не точно. Вот, короче, как раз в этой песенке есть отсылка к очень классному американскому фильму, по-моему, 56-го года, как раз когда все было завалено проблемной кинопродукцией молодежной, про то, какая молодежь вся. Жестокая, плохая.
1: Поганая молодежь.
0: Поганая.
1: Как говорится.
0: Да-да-да. Фильм называется «Crime in the Streets». Если вы где-нибудь найдете его в русском переводе, то скорее пишите нам. Вот. Ну и в оригинале там есть на что посмотреть. Там прям поножовщины и всякое такое. А у нас пока еще не поножовщина, а Баппенби, «Rock this jungle».

0: Встряхнем эти джунгли. Так, многозначно так. Неоднозначно, да. Big Sky FM — это прямой эфир радиошок. Немцы да. прозвучали, Bappen B. Что, обрати внимание, как немец он же какой, он рачительный. Можно же было взять там, знаешь, там, трубу, там, тромбон, что еще обычно берут там, из дудок. Только саксофоны, дешевле. Вот как-то так. Продолжим.
1: Ну, не знаю, насколько это дешевле, не мне судить. Вообще, надоело ли мне эти все ваши буги-вуги? Давайте отвлечемся и послушаем что-нибудь вообще другое. Я предлагаю вот классику британского ту-тонска. От группы The Specials, она у нас звучит редко, мы что-то там из них ставили, но
0: Specials — это хорошо.
1: Сейчас будет особенная вещь. Так, группа Specials, она образовалась в городе Ковентри в 1977 году. И вот наряду с другими группами, как Madness, Selectors, Bad Manners, они вот именно возглавили, точнее, не они возглавили, но участвовали в такой, так сказать, второй волне ска, потому что в 60-х годов ямайская музыка ска, она стала популярна в Британии, там все под нее плясали, там скинхеды, рудбои те же, ну вот, а в конце 70-х на волне панк-рока эту музыку вдруг вспомнили и тоже стали исполнять. Вот. Но в чем отличие кардинальное первой волны и второй, что они вот уже новые вот эти исполнители, вот которых я перечислил, они на первый план выделили гитару, что раньше вот конкретно у ямайцев не было. Ну вот, опять же, это на волне панк-рока и все такое. Ну вот, и вот такое движение, тут он ска, вот эти все Madness, Selectors, вот они все, вот это было жутко популярно и дошло даже у нас до СССР, и у нас Странные игры продолжили эстафету. Это другая немножко история. Вот. А теперь мы, наверное, послушаем вот с первого альбома, у них в принципе не так много. Вот, и после этих двух были реюнионы, но там уже была другая музыка, вот, они больше уже стали такую поп-музыку, вот. Почему Specials, кстати, в переводе Specials — спецэффекты, вот.
0: Логично.
1: Вот. Почему они не стали так популярны, как, допустим, Madness? Потому что они все-таки более аутентично, вот именно в ямайскую, то есть ска, там, рокстеди, вот. А Madness они стали сразу развивать больше в новую волну, и поэтому их больше всего и знали. Но Madness мы частенько ставил, Specials пореже, вот, и поэтому восполним, и давай типа послушаем вот такую песню Do the Dog. То есть я бы перевел «Будь как пес».
0: Покажи собачку.
1: Да, покажи свои зубы. То есть не будь теленком там или каким-то там козлом, а именно будь настоящей такой боевой собакой. Вот. Эту песню я так особо раньше пролистывал, но как-то листая ленту в Facebook, я увидел Reels, где такая красивая skinhead girl танцует под эту песню и подпевает, ну, естественно, здорово выглядел, и я заинтересовался, и с тех пор я, естественно, влюбился, конечно, в эту песню, ну, и, естественно, в эту девку тоже, куда без этого, вот, и давайте тогда послушаем Do the Dog.
0: Ска, но все, это ага, Specials. Получается. Я только добавлю, что Specials — это вот было первое, что я вот из такого современного ска услышал, причем на кассете, которую мне дал человек, от которого это меньше всего можно было ожидать, было забавно. Собака, пса давайте.

0: Вот, вот примерно так. Это программа Big Sky FM, и сейчас была песня про пса. Про псину. В хорошем смысле этого слова. Это диск-жокей Сергей, который вам приносит,
1: да,
0: в том числе и спешл.
1: И диск-жокей Максим, который вообще приносит много чего.
0: Смех и радость. Че, мы продолжим? Давайте как-то, ну, проявите себя. Или вы уже все спите. Наверное, спите. Ну и пес с вами. Вот как раз для вас и прозвучала эта композиция. Чего, мы продолжим? И сейчас мы продолжим. Настало время музыки Сайку Билли. Да, настало. Настало время, я бы даже сказал, отцов, время отцов бородатого Сайка Билли, обнаженного, если вы понимаете, о чем я. И это будут, конечно же, группы не то, что, ну нет, они хорошие, они веселые, они энергичные. Барнярд Беллиардс, дорогие друзья, по-моему, они у нас ни разу еще и не были, может быть, и слава богу. Вот. И сейчас будет песенка, которая называется «Prevented Man». Она хороша во многом. Вы ее послушайте, а потом еще и скажем.
1: Скажем, ты так думаешь, что хороша. Сейчас мы послушаем
0: еще и бородатый,
1: решим.
0: Бородатые сайкобилы тоже думают, что она хороша. Мы сейчас это развеем в прямом эфире. Пожалуйста.

0: Ну вот примерно так. Ну что, по-моему, живенько. И пока
1: не
0: мы...
1: Не знаю, это вот лично мне такое психобилие вообще не нравится. И...
0: А я ж предупредил.
1: Ну, хорошо, что предупредил. Да, да, Кто предупрежден, тот вооружен.
0: Тот домой пойдет. Вот, мне, конечно, мне надо поработать над дикцией, потому что это, конечно же, композиция называлась «Preverted Man». Вот, что по-нашему, поскольку у нас сегодня передача весенняя, романтическая, это песня про извращенца.
1: Ну, хорошо, что не про испражненца. И поэтому, вот, знать, если у тебя все, то я хотел бы вот дальше разбавить. Пускай будет опять девчачья группа, и опять из Британии, на этот раз город Бристоль. И вот довольно-таки вообще вот мне прямо очень заходит такая группа, как Split Dogs. Продолжает собачью тематику.
0: Правильно.
1: И песенка «And what?» В смысле, и чё?
0: И чё дальше? Чё, давай запустим. Опа!

0: Чего, по-моему, отлично.
1: Вот, вот, вот это я понимаю.
0: Вот это романтика.
1: А то вы буги-вуги все.
0: А че? А чего бы и не буги-вуги? Это программа Big Sky FM. И вы лучше нас не спрашивайте, чего, напишите или там звонить не надо. Мы сами вам позвоним, наверное. Ну что, продолжимте.
1: Как группа-то, в которой ты, бывает, участвуешь? Пахом вам,
0: вам перезвонит. Это страшно, страшно.
1: Привет
0: страшно.
1: Пахому, кто бы он ни был.
0: Это страшно, дорогие друзья. Может быть, даже хорошо, что пока концертов нет. Но когда они будут, помните, что это страшно. Это очень страшно. Значит, сейчас еще немного англичан или, ну, не лондонцев, и не Бристоль, конечно, ну, где-то там, где-то там. Ансамбль называется Cat Bite. Вот. И они такие современные, ну, вроде как бы тоже ска, но такие с элементами всякой фигни новомодной.
1: Как это?
0: А вот так, там электронные штуки всякие, еще какую-то. Ну, экспериментаторы.
1: Да.
0: Хотя пишут, что мы вот опять же фанаты Specials, Madness, все эти дела. Но
1: стараемся. Если это, ну, как бы достойная вещь, то...
0: Хорошая вещь, возьмем.
1: Возьмем в ротацию... радиошоу.
0: Возьмем в ротацию всех прямо. Значит, песенка будет называться Крипинг. Где-то у меня записано год. 2021 практически. Ладно, свежак. По меркам истории музыки ска свежак. Тем более такой странной музыки ска. Крипинг — это про первую встречу. Опять же, про любовь и все дела. И...
1: А первая любовь, она всегда несчастна.
0: Вообще, что... вот как раз об этом. У них есть прекрасная солистка в этой группе Cat Bite. Не помню, как ее зовут, но смысл такой, что познакомились, и ты у меня будешь по земле ползать, поет она. Ха-ха! Примерно так.

0: Ну вот примерно так. Creeping on me. Ho-ho.
1: Отличная хулиганская. Просто огромное спасибо диджакею Максиму. Он редко меня радует, но в этот раз это вообще супер.
0: Я думаю, что на это стоит обратить внимание.
1: Нужно вообще, можно даже сворачиваться, дальше не продолжать, потому что лучше мы вообще, наверное, не услышим сегодня.
0: Это точно. Единственное, знаешь, я поправлюсь, я сказал там, где-то там Англия, ну, говорю, не Бристоль, не Лондон. Из всей Британии тут только имя вокалистки. Британи Луна. Это вот она такая злая. А сами они пенсильванцы, чтобы по звуку, я думаю, что уже и поняли. Вот так.
1: Берем эту группу на карандаш. Я очень заинтересовался. Редко, когда меня так сильно впечатляет.
0: Мы вас запомнили.
1: Да, и вот на этой волне нужно дальше продолжить вот что-нибудь такое веселенькое. На этот раз будут австралийцы The Clover Hearts. Мы их несколько передач назад ставили.
0: Возможно.
1: И тогда была история то, что вот вообще эти ребята типа играют Celtic Punk с волынкой, между прочим.
0: А чтобы и нет.
1: Вот, но типа они как раз вот слабую долю в ска немножко трансформировали. И вот тогда мы поставили песню, как раз она более скашная, и там от фолк-панка, от кельтика, в принципе, ничего так особо и не было. А в этот раз мы как раз и послушаем именно вот аутентичный такой селтик-панк. И дело в том, что у них релизов мало, у них одна пластинка всего, но она здоровская, и эта группа, в принципе, я бы назвал надеждой вообще вот всего этого жанра. Хотя они там и в ска немножко бывают. Но еще, чем еще это вообще прекрасно, что на волынке там и

0: Извините, это не то.
1: Он не то прислал.
0: Ты не то прислал.
1: Это мы, ну, не вам, но это... Ну, тоже стоит.
0: Да, тут один наш знакомый, оказывается, порнографию всем рассылает. Отпишитесь от него срочно, если вы понимаете, кто это. Прям не отвечайте на сообщение, на наше отвечайте. Это Big Sky FM.
1: Да, и прозвучал волшебный звук волынки, наконец-то.
0: Волынщицы!
1: Это настоящий фолк-панк, а не то, что там... Частенько исполняется.
0: А не вот это вот все.
1: Вот.
0: Из Австралии причем, натуральный.
1: Да, пожалуйста. Да, да, Австралия — это страна, где развита сцена и околобильная, и панк там присутствует тоже, и в том числе и Celtic панк.
0: Прямо-таки да, там очень много всякого разного, и поскольку Австралия...
1: И, наверное, да. Твой любимый серф тоже, и гаражный рок.
0: Ну, не сказать, что полно, но Атлантикс. Например, Атлантикс.
1: Этим уже все сказано. Одно, один Атлантикс чувствует.
0: Вот. А знаете, кто сказал сейчас слово серф? Диск-жокей Сергей. Ха-ха! Черта не вызвал, а серф вызвал. И поскольку мы же тут час сидим, надо уже как-то уже инструмент что-то об инструменте.

0: чтоб солнечная купщина наконец-то взбодрилась.
1: Да, хотя бы поднял голову от стола. Такой, хорошо. Сейчас вам будет хорошо.
0: Я тут это купщина. Самое... Два дня назад посетил фиш-фабрики, был день рождения нашей хоррор-серфовой команды. На данный момент, наверное, лучшая серф-команда в стране.
1: Это вчера было?
0: Нет, позавчера. Я говорю про Coffin Wheels и вообще здорово поплясали. Ребята молодцы, конечно, вообще зажгли танцпол.
1: Ну и отдельное спасибо Паша Coffin Wheels, если ты нас сейчас слышишь. От диск Жакея Сергея отдельное тебе спасибо за Сережину любимую группу.
0: Огромнейшее спасибище, я бы сказал, да.
1: Так держать, вот. По этому поводу, сейчас еще немножко, ну как, может быть, так... По понятиям это не совсем серф, но это прямо крайне уважаемые люди. Ансамбль Crown Jump Devils, по-моему, мы их еще ни разу не ставили. Они голландцы, и они не то, что там, знаешь, какие-то там вот эти группы, однодневки, серферы, не серферы. Это прямо такие, глыбы аж 90-х годов. И они буквально... 26-го, когда? Во вторник это было?
0: Это было во вторник.
1: Точно! Они выпустили новый альбом, и этот альбом еще даже как-то не успел разлететься по всяким музыкальным сообществам, а он есть уже. Называется Music to the Stars, часть вторая была, часть первая, года полтора назад, очень классная. А тут, пожалуйста, вам часть вторая. И композиция, которая написана от женского лица, вот, которую название это можно примерно перевести на более вам понятный, друзья, язык. Цитата из одного известного фильма «Честь за соска». По-ихнему, по-голландски «Who's that lady with my man?» Пожалуйста.

0: Вот это в конце особенно хорошо было. Замечательно. Dungeon Devils, дорогие друзья.
1: Вообще, слушая вот это произведение, я почему-то представил, что это музыка из какого-то советского кинофильма.
0: Из какого-то советского порнофильма, скорее всего.
1: Чем там какой-то серф, знаете.
0: Так, видишь, кстати, сейчас нельзя же говорить Голландия, надо говорить Нидерланды прямо. Там у них своя сцена, и, конечно же, по понятиям это вообще не серф. Но, тем не менее, а за серф... А, сейчас же будет еще кое-что, так, примерно. Поэтому у меня есть еще пара слов за серф сказать, но, может быть, наверное, после того, что мы послушаем дальше.
1: А то, что мы послушаем, это вообще экспериментальная вещь.
0: А ей пофиг.
1: Вот, у нас иногда звучал эта команда, даже не команда, а, наверное, проект. Ого. Дело в том, что вот... эти самые короли калифорнийского хардкора, которые мочат с начала 80-х годов еще эту музыку, я говорю про группу Suicidal Tendencies под руководством Майкла Мьюера, вокалиста, и он как раз, они начинали с таким лютым басистом Робертом Трухильо, который сейчас, по-моему, до сих пор еще участник группы Металлика.
0: Возможно.
1: Да, в Металлике на бас-гитаре. Где-то вот на рубеже 80-х, 90-х годов им как-то стало тесно уже в рамках хардкоровой Suicidal Tendencies. И они решили вот сделать побочный дочерний проект с элементами фанк-музыки, потому что фанк они любили тоже оба. Ну вот, и судя по тому, как играет Роберт Трухильо на бас-гитаре, в принципе, он играл не хуже, чем Фли из Red Hot Chili Peppers, который тоже, в принципе, на фанке все...
0: Это да, да, да. Виртуоз,
1: Да, виртуоз строили свои. Ну вот, и вот эти эксперименты, в том числе и студийные, там всякие сессии, родились вот прямо у... Потом из этих сессий прямо аж несколько альбомов они выпустили.
0: Круто.
1: Причем очень качественных. Они, а не то, что там на студии там что-то там трали-вали. Ну вот, причем за стенкой тогда записывал свой альбом No More Tears Оззи Осборн. И, короче, Оззи Осборн настолько вообще проперся от музыки этих парней, что даже спел с ними одну из песен, и это запечатлено на пластинке. Вот, как-нибудь поставим. Вот, а сейчас мы поставим такую вещь, она еще более экспериментальная, чем просто фанк, она такая, можно сказать, рокабильная, что ли, как они, в принципе, эти парни хардкоровые могут это видеть. Называется 21 Century Surf Odyssey. Ну, вот, сами переведите. Ну, вот, и она, во-первых, веселая, как и, в принципе, все творчество Infection Grooves. Так и что-то можно подчеркнуть из нее, наверное.
0: Надеюсь, что вы почерпнете. Что ты сейчас,
1: Они не просто почерпнут, они зачерпнут прямо.
0: Вот.
1: За шиворот.
0: И, знаешь, и даже Оззи Осборн снял темные очки. Примерно так.

0: Мы здесь, да. Вот вам, пожалуйста.
1: Мы просто танцевали, поэтому не сразу к микрофонам вернулись.
0: Да. А что не поплясать-то в воскресенье вечером? Не то, что вы там, дорогие друзья. Это программа Big Sky FM. Пляшем.
1: Да, пляшет у нас диджакей Максим.
0: Да, и пляшет диджакей Сергей, да. И вот вам, пожалуйста, вот, наверное, вот после этой композиции родилась легендарная фраза: «Я в группе Металлики на бас-гитаре играю, не надо со мной так разговаривать». Ну, например, что-то такое.
1: Причем, причем это круто. С мексиканским акцентом
0: сказано. Естественно. Вот. А сейчас, господа, сейчас будет такой прыжок в историю. Ну, не сказать, что прям какая-то гениальная композиция, но меня иногда заносит в конец 70-х в Великобританию. Вот. И ансамбль, который у нас ни разу не звучал еще, ансамбль «Партизанца». По-разному к нему относятся, ну тоже, в общем-то, одни из отцов-основателей стиля. Я взял такую композицию сегодня не самую характерную. Это не первая их самая злая пластинка, а вторая самая добрая. Вот, и песенка будет такая остросоциальная, она будет называться «Overdose». Это про вас, про всех сейчас. Может быть, доктор сейчас что-нибудь добавит про группу «Партизанс».
1: Ну, я не очень знаком с группой «Партизанс». Ну, они, скорее всего, что, наверное...
0: Ну, такие, знаешь, как бы...
1: Я хотел сказать, что они, наверное, все-таки не семидесятники, а больше к движению UK82, то есть группа Exploited, GBH, к этому относятся. Самое. Это раз. Во-вторых, чем хороша группа «Партизанс», что... Оттуда вышли парочка людей, которые потом вместе с такой красоткой Венди Джеймс основали группу Transvision Vamp, которая очень часто звучит в нашей прекрасной передаче.
0: Вот, это самое главное. Опять
1: вот
0: блондинки.
1: Вот и все.
0: Да, опять блондинки. Overdose. Песня про это дело.

0: Ну вот как-то так. Это песня про перебрал. В социальном смысле. В программе Big Sky FM на радиошок. Опа!
1: Ну вот, и раз такое дело, вот что-нибудь тогда послушаем в таком же ключе, и тоже из Британии, только современное. А именно рок-дуэт из города Маклсфилд и замечательное название The Virgin Marys.
0: Маклсфилд.
1: Тебе что, не нравится название?
0: Сложно.
1: Города или...
0: Да не, не,
1: по-моему, равно... прекрасно. Virgin Marys.
0: Я просто подумал, что, знаешь, так выпьемши, вызываешь такси, таксист спрашивает тебя куда. Хрен выгоришь куда. Ладненько, об этом позже.
1: Произведение будет называться Dead Man's Shoes. То есть, если перевести на наш язык, то сапоги мертвеца. Вам ничего не напоминает?
0: Туфли покойника!

0: Ну, вот как-то так.
1: Песенка про галоши.
0: Кто первый встал, того и тапочки. Принимаем ваши шутки в программе Big Sky FM на волнах Радио Шок. Диск-жокей Сергей, пожалуйста, дорогие друзья. Вот кто это все делает сегодня.
1: Диск-жокей Максим не отстает.
0: Да-да-да, ну я сейчас...
1: Он это самое, тоже что-то припас.
0: Ну, это того, это... Я сейчас... Да, я прилагаю
1: буги-вуги, естественно.
0: Во-первых, буги-вуги. Вот, Арик, что-то они там расплясались по ту сторону экрана. Надо как-то успокоить. А то соседи придут, как минимум. Значит, дальше. Еще немножко прямо самой настоящей Англии. И опять же девичий бенд в стиле рокабилли. Почти. Я это почерпнул у одного нашего общего хорошего знакомого за то, что он открыл этот ансамбль прямо для читателей своих. Прямо отдельнейшее ему спасибо. The Queen's Bees. Это 1995 год.
1: The Queen Bees у нас звучал как-то.
0: Нет, там было что-то другое.
1: Да? Ну
0: вот,
1: ладно.
0: Вот этих еще точно не было. И этой композиции я продолжу утверждать, что в рокобилли, во всей вот этой буги-вукщине, все-таки тексты — это очень прям важно, потому что песня будет называться следующим образом: I don't wanna boyfriend, I just wanna motorcycle. А? Ну круто же сказано.
1: Конечно.
0: Пожалуйста.

0: Ну, вот примерно так.
1: Ну что, крутой рокабилли, которого у нас не хватает в клубах.
0: У нас
1: так не могут.
0: Вот, не можете
1: так. У нас только про поезд могут.
0: И то далеко не все. Знаешь, я подумал, что Queen Bees, это, наверное, на сленге что-то значит. Что-то типа такой стервы. Или это госпожа, как у них принято говорить. Вот. Ну, как-то так. Queen Bees, I don't want a boyfriend, I just want a motorcycle. Вот как-то так. Стильно, модно, молодежно. Pixky FM и диджей Сергей.
1: Это рокабильно, во всяком случае. В хорошем смысле этого слова.
0: А сейчас зайдем с козырей.
1: Да, я вот тут упоминал вторую волну музыки ска, в основном это Two-Tone Ska еще называется, то есть вокруг лейбла Two-Tone собрались тогда группы, перечислю опять, The Madness, The Specials, Bad Manners, Selector, возможно, еще какие-то были. Вот, а где-то на стыке 80-х-90-х родилась в основном в Америке уже третья волна музыки ска, где, в принципе, уже эта музыка соединялась уже с более экстремальными видами панк-рока, там хардкор или там что-то такое, вот, и... Одна из ключевых команд — это, естественно, группа Mighty Mighty Bass Tones. Она у нас тоже частенько звучит. Но в основном из первого моей любимой пластинки — The Devil's Night Out. Но у них же, в принципе, обширная дискография. Сейчас, конечно, этой группы уже, к сожалению, не существует. А вот, допустим, на пятом... релизе, который называется Let's Face It, вышел он в феврале 97 года. Вот, в принципе, их главный хит, который, в принципе, был снят клип на эту песню, и вообще она там какие-то места занимала, The Impression That I Get, и она такая мелодичная и прилипчивая, то есть она играет в голове долго, во всяком случае у меня, когда я ее слушаю периодически.
0: Да у всех такое будет.
1: И предлагаю вам, конечно, послушать, и кто любит музыку ска и вообще хорошую музыку, отплясать. Группа Mighty Mighty Bass Tones, они, в принципе, у них... Чем они еще славятся? Их котируют даже вот экстремальные всякие люди, которые именно лютый хардкор какой-то. Да, они очень-очень-очень любят, потому что они здорово, они одни из первых вот именно совместили хардкор и ска. И чем-то вдохновили они вот наши кое-какие группы, как, допустим, Spitfire и же с ними.
0: И все такое прочее. Да. Ну, отцы, чего уж сказать-то. Звучали, звучат и будут звучать и у нас в том числе. Пожалуйста.

0: Ну, по-моему, великолепно. Вот знаете, вам, пожалуйста, дорогие друзья, Майти Бастонс, это круто, и это вот просто уважаемые люди. Вот так вот. А самые уважаемые — это мы вот здесь, в студии Радио Шок.
1: Да, диск-жокей Максим, например.
0: Имеется, да, и диск-жокей Сергей специально для
1: и
0: вас.
1: И все это Big Sky FM, и все это вы можете послушать в записи, допустим, завтра уже ближе к вечеру, если кто у нас еще...
0: Как проснусь, выложу.
1: Не слышал.
0: Если вы еще этого не слышали.
1: Сегодня. Вот.
0: Лучше в прямом эфире.
1: Видимо, никто. Ну, кроме, естественно, Миши из Измайлова, куда без него.
0: Ну, в общем, так, дорогие друзья, мы сейчас уже будем так потихонечку вас успокаивать. Мало того, что спите, так вам еще и снится фигня какая-то. А сейчас, что я сделаю?
1: Да, смените настройки немножко.
0: Смени руку, Сеня. Извините. Значит, молодые берлинцы, люди из Западного Берлина, хотя сейчас-то уже не очень важно, какой Берлин, но тем не менее. The Snakes. Вот. И что-то им там около года примерно, ну, такие начинающие панки. Причем, типа, мы такие за 77, мы такие вот панки-панки. Вот, и они всем рассылают свои, всем рассказывают, что они панки, рассылают всем свои песенки и видеоклип. Видеоклип на песню, например, White Russians in Kreuzberg. Прикинь, название какое. Kreuzberg — это в прошлом легендарный район Западного Берлина, где в прошлые времена как раз вот все вот это вот творилось.
1: Рассадник.
0: Абсолютнейший, вот. Ну, сейчас, конечно, уже не то, но...
1: А ты там был?
0: Да, не раз. Во. Вот. Сейчас, конечно, уже не то, но отхватить там тоже можно. Вот о чем, собственно, и споют эти талантливые берлинские ребята.
1: Видимо, отоварили их там, да, уже.
0: Ну, судя по клипу, да, там обобрали, там потом гоняли по улице. Ну, да. О, короче, веселуха. White Russians in Kreuzberg. White Russian — это, ну, знаете, что такое. Кино смотрели и выпивали, наверное, не раз. Пожалуйста.

0: Ну вот как-то так. Песня о вреде пьянства из города Берлина. И буквально вот еще как скажу про этих парней. Они называются Snacks. Выпустили они вот свою эту дебильную фигню, сняли классный клип, и потом у них на странице появляется объявление, буквально через два дня. Ищем басиста.
1: Что бы это значило, да?
0: Ну, бывает что.
1: Ну вот, раз речь зашла о молодых панках, так сказать, начинающих, вот, и речь шла о сцене обширной в Австралии, то тогда, ну, можно предложить вот таких же молодых панков из Австралии. Как еще я мог сказать?
0: Кто-то, кто такие?
1: Группа The Chats.
0: Название вот,
1: про них так мало что известно. И...
0: Да и слава богу.
1: А мне вообще ничего не известно, кроме того, что замечательная музыка у них. Вот произведение будет The Clap.
0: Хлопок.
1: Ага.

0: Ну, слушай, по-моему, вообще великолепно.
1: Да, такая коротенькая, веселая зарисовка из Австралии. Что еще?
0: Ну, Флопок, знаешь, у нас же есть один знакомый австралиец. Вот, и он мне рассказывал, что вот все вот эти коротенькие словечки, у них там в Австралии, что это, ну, не сленг даже, они вот так разговаривают. И все эти слова, там, клэп, там, чеп, да-да-да, вот это, они все что-то по-австралийски значат. Так что, возможно, мы сейчас что-то сделали.
1: Опять вызвали дьявола.
0: Не-не-не. Посмотрим, будущее покажет. Значит так, дорогие друзья, скоро пора нам закругляться, но буквально еще по одной, и все, и все, и все. Сейчас, дорогие друзья, поскольку обещал вам сегодня много рокобили, сказал, сделай чего, диск-жокей сказал, диск-жокей поставил, вот. Американский ансамбль, который называется Straight VS, их сейчас уже нету. И, кстати, у них есть, как же это называется, тёзки, тоже австралийцы и тоже Straight VS. Straight VS 8S. Во. Но австралийцев мы потом послушаем. Сейчас американцы. Straight 8S. Вот как она называется. Mean Go Getter. Очень вам рекомендую этот ансамбль.

0: Ну, вот как-то так, надо поработать над дикцией.
1: Ну, если есть на свете рокобили, то пускай оно будет вот таким.
0: Ладно, пускай, ладно, если есть на свете такой рокобили, пес с ним пускай будет. Straight AIDS, вот, все, поработал над дикцией и сказал вам. Закругляемся, закрываются молодые люди.
1: Да, но так просто мы не сдадимся.
0: Сейчас.
1: Вот. Что, скажем напоследок что-нибудь?
0: Скажем дружно.
1: Вот, у нас как-то, может, полгода назад, или как, ну, как-то так, звучала вообще совершенно лютая командочка The Gazalines, причем буква О там, Sam Lowe, там, сами понимаете, что такое.
0: Для злобы, эх, злобы, эх.
1: Для злобы. Но это отсылка того, что они строят свою музыку отчасти из группы Motorhead, но туда добавляют еще что-нибудь такое, чуть ли не industrial metal в духе Ministry. Вот Миша из Малого просил Ministry. Ministry не будет, но зато будет The Gazalines. И песенка с альбома Hell Dorado, и будет называться Speed Trap. То есть это, опять же, судя по названию, скоростная вещь. И вот. А мы с вами прощаемся, естественно, ненадолго, но когда мы выйдем в эфир, мы пока не можем сказать, но вы следите за нашими соцсетями. С вами был диск-жокей Максим.
0: Диск-жокей Сергей. Страница ВКонтакте Big Sky FM. Телеграм-канал никто не отменял, Big Sky FM. Страница радиошоу ВКонтакте, там все есть.
1: Да, и все. Хали-гали, сапоги, сандалии. Пока.
0: Да, а нам это, спид-трэп. Пока.

Он две жизни подряд. Лишь глоток, и с этим миром вы квиты. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь.

настройся на новую музыку. Включи шок. Включи шок. Настройся. Радио Шок.

Радио Шок. Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.